얘가. 에이, 못하나, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐. 못하냐, 못하냐.